Прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
2: На часах 6, сегодня 10 июня, и пусть эта среда начнется с улыбки и хорошего настроения, а уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина, поехали встречать новый день вместе.

6.07 на часах. Доброе утро, Латвия. Среда – день интересный. Неделя уже набрала ход, понедельник остался позади, до выходных еще есть время. Зато сегодня можно спокойно заняться тем, что давно откладывали. Наши предки считали среду одним из самых удачных дней для новых начинаний, важных разговоров и вообще любых дел, где нужно договариваться с людьми. Не случайно этот день связывали с общением, торговлей и новыми возможностями. Есть и такая примета. Если в среду удачно решить вопрос, который долго не давал покоя, дальше все начинает складываться заметно легче. Не знаю, работает ли это всегда, но попробовать точно стоит. А еще говорят, что покупки, сделанные в среду, служат долго и радуют хозяина. Так что если давно присматривались к чему-то полезному, возможно, день выбран неплохой. Пусть эта среда принесет вам хорошие новости, удачные решения и хотя бы одну приятную неожиданность. С вами Елена Рассохина, и мы начинаем новый день вместе на Ретро FM Латвия.

0: Лето только началось, а вместе с ним проснулись и главные враги спокойного отдыха на природе – комары и прочая летающая компания. Оказывается, некоторые растения способны отпугивать насекомых не хуже специальных средств, например, лаванда. Ее аромат приятен людям, а вот комарам, мухам и моли совсем не нравится. Не зря еще много веков назад пучки лаванды развешивали у входа в дом. В список природных защитников также входят базилик, розмарин, лемонграсс и тимьян. Все они содержат эфирные масла, которые насекомые стараются обходить стороной. А среди цветов настоящими помощниками садоводов считаются бархатцы. Они не только украшают клумбы, но и помогают отпугивать некоторых вредителей. Не случайно их часто высаживают рядом с грядками и плодовыми деревьями. Правда, специалисты напоминают, 100% защиты такие растения не дадут. Но если поставить возле террасы горшок с базиликом или посадить рядом бархатцы, отдыхать на свежем воздухе действительно может стать немного комфортнее. Хотя, если этим летом комары все-таки окажутся настойчивее, всегда остается старый проверенный способ – найти человека, которого они любят больше, чем вас.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом. Тельцы. Сегодня инициативы будут ждать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет. Близнецы. Сегодня вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, обидней будет. Раки. Друзья, соседи, родственники, все они сегодня будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее. Львы. Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе. Девы. Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же не будет. Весы. Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков. Скорпионы. Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило, неважно с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Стрельцы. Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание достойно. Козероги. Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжить в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Водолеи. Сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Рыбы. Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?

Если вы хоть раз пытались воспользоваться интернетом в поезде где-нибудь между станциями, то знаете, иногда связь работает отлично, а иногда исчезает быстрее, чем свободное место у окна. Виви, похоже, решили эту проблему проверить самым современным способом. Один из дизель-поездов компании оснастили системой спутникового интернета Starlink. Для тех, кто не следит за космическими новостями, Starlink — это сеть из тысяч спутников компании SpaceX, которые летают вокруг Земли и раздают интернет даже там, где нет мобильных вышек и обычной связи. Главный плюс такой технологии как раз для поездов. Когда состав проезжает через леса, малонаселенные районы или места со слабым покрытием, интернет обычно начинает пропадать. Starlink позволяет получать сигнал прямо со спутников и практически не зависеть от того, есть ли рядом вышка мобильного оператора. Во время испытаний система будет переключаться между мобильной сетью и спутниками, а для пассажиров все должно выглядеть максимально просто. Подключился к Wi-Fi и пользуешься интернетом как обычно. Пока это только тест, но если эксперимент окажется успешным, стабильный интернет может появиться и в других поездах Виви. А значит, дорога из пункта А в пункт Б станет еще и временем, когда можно спокойно поработать, посмотреть фильм или, наконец, ответить на все сообщения, которые откладывались целый день. Ну а впереди Modern Talking с песней «Sherry Sherry Lady».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
3: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптек ЛВ.
5: Куэтас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яценитакос продуктус. Кер издевигус пьедаваемус. Он иеперцес гудрак. Ар носацием иепазистес интернета. Эйро. Аптек ЛВ. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
9: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
13: Крытый пляж в Риге.
14: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
15: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
16: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
17: Labas lietas notiek!

0: Случилось ремонт, каргласзамена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 12:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не дам искать резы на Ригу, а Ригу, курс сам останется, я прецы на Ригу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maksima.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитиска с дарбибс вейцаем.
6: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Klāt Vikinglotto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Vikinglotto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
6: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
7: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Labas lietas notiek!

Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
10: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
11: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
14: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программами. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Нине утвердило правительство. В пляжных кафе Лепы этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибес программа.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибес программа.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Салеку с папира вису, ко я гребету павекть маяс, дарза ун гаража. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audiosistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts. Dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
13: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Реклама парадзата саймлицкая с дарбим свайцеем.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Retro FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
6: Лето в новом звучании в Норсере. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
8: Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
9: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echr.fm.
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: reklāma.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Лето, пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Можно, можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на sfinance.lv.
10: Юху! Vasar! Sākas Decathlon! Piepūšanai subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
11: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
12: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
13: Вместе с международной платежной компанией Декта.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
16: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Привет в обед!
2: Привет в обед!
1: Вместе с SMS Credit LV.
2: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева, значит, на Retro FM Latvia стартует программа по заявкам «Привет в обед». Здесь звучат ваши послания на всю страну. Оставайтесь с нами, будем начинать.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Инесса Орлова из города Виллианы поздравляет свою маму с прошедшим днем рождения, а также с возвращением домой в Латвию. Инесса, спасибо вам большое за заявочку и надеемся, что ваша мама поймала ее в эфире.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Привет в обед.
1: Привет в обед.
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Бориса Преде из Риги от коллег. Борис, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания успехов, крепкого здоровья и достижения всех целей. С днем рождения вас и приветик от коллег.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока жду ваши послания на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивого дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vau! Начался лига-марафон от Autopārstrādē LV. Зайди на Autopārstrādē LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopārstrādē LV. Больше информации на Autopārstrādē LV.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
8: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
9: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
10: Nu, ko šogad Jāņos?
11: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: reklāma.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
3: Мастернейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Салик уз папира visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
13: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, treneris un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiski Izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
14: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
15: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
16: Mm.
15: Vai brokastīm vakariņās.
16: Mm.
15: Vai pat vakariņām pusdienās.
16: Mm.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
17: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
18: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
19: Labas lietas notiek!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Reklama. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Считайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
7: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк Зрига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Саготовое šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Story. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Savs studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Потребительские цены в Латвии в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 3,5%. Об этом сообщает Центральное статистическое управление. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправлений сегодня проведут ежегодные переговоры. Стороны обсудят актуальные вопросы в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено предстоящему отопительному сезону и энергетической безопасности. Министр юстиции Эдвардс Смилтенс на завтра созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. Планируется определить дальнейшие шаги для разработки необходимого регулирования и порядка выплаты компенсаций. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С 1 июля государство будет полностью оплачивать услуги фармацевта для жителей, приобретающих рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро за упаковку. Это касается как некомпенсируемых препаратов, так и лекарств с компенсацией в размере 75%. Такие изменения утвердило правительство. В пляжных кафе «Лепы» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья.
10: прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
10: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide, saldējumiem 40% atlaide, papīra dvieļiem 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos ar paldies karti kokogles Marienburg 50 litru 9,99 €. Maksima.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, привет всем, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать радио. Сегодня среда. Как бы маленькая пятница, да? Ну, настроение, надеюсь, у вас так же, как у меня, соответствующее. Ну, давайте, поехали. До 19 мы вместе.

0: промінад
1: на Ретро FM Латвія.

Ну, учитывая, что сегодня маленькая пятница, надо о чем-то так сегодня полегче поговорить, не правда ли, в эфире? Не будем никакие глобальные темы трогать, там какую-то аналитику залезать. В принципе, можно было бы, конечно, поводы есть, но да ну его в баню, я вам скажу это, да. Итак, с чего-нибудь легкого такого начнем. О, пожалуйста, сегодня 10 июня, оказывается, день рождения шариковой ручки. Мама, ты Мия! Шариковая ручка, помню, у нас в школе, да, ну, давно это было, да. А если так копнуть в историю еще глубже, то прежде чем появилась шариковая ручка, школьники все свои, так сказать, и все слои населения писали все чернильными ручками, да, чернила покупали, там это заполняли, когда на уроке заканчивалось чернила, друг у друга там брал, помогали дети один другому. Ну, было такое время, да, давненько это было, да. Вот к недостаткам чернильных перьев можно также еще отнести испорченные брюки, там, понятно же, хабась, клякса и май. Да, ну, девчонки, конечно, на фартуке на белые, в то время девочки носили зачастую, так сказать, фиолетовыми пятнами, были украшены, потому что чернильные кляксы туда падали. Ну, я уже молчу про работы. Ну, короче говоря, было весело. Ну, а так, с тех пор, как в 1943 году венгерский журналист Ласло Биро, он же и писатель, изобрел самую шариковую ручку, жизнь стала веселее, жить стало легче, во всяком случае, что касательно писания. Ну, между прочим, дядя правильно сделал, этот Биро взял и выгодно продал в то время, в 43-м году, свое изобретение за, вдумайтесь, за 1 миллион долларов. Это был 43-й год. В Аргентине продал. Да, и купила знаменитая компания Eversharp. И именно, в общем-то, ей принадлежит массовое производство таких универсальных и практических долгоиграющих шариковых ручек. Что касательно меня, то я опять впал в детство. Мне нравится писать все-таки пером. И у меня есть Паркер, который мне подарили дети. И, знаете, периодически заполняю его чернилами, покупаю чернила, такие специальные контейнеры, и кайфую от того, что я могу написать пером. Ну а шарик плотно, очень плотно шагнул в нашу с вами жизнь. Шариковой ручкой тоже иногда пользуюсь, но почему-то вот мое сердце опять вернулось к чернилам и к перу. Может, мемуары начать писать, а? А представляете, как будет прикольно. Мемуары, написанные чернилами от руки. Не на компьютере, а от руки. О, слушайте, а хорошая идея, а? Иногда по маленьким пятницам, иногда по средам приходят неплохие идеи в мою голову, оказывается.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Reklama.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Анастасия, специалист Карглаз.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
7: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
8: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
9: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
10: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
11: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков – шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
12: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
13: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
14: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
15: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumin.
16: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
17: Labas lietas notiek.
18: Nor.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: А не устроить ли нам легенький такой интерактивный, ну, можно сказать, конкурс? Закулисно, естественно. Обещаю выдать одно, нет, даже два. Два музыкальных произведения, которые по вкусу нашего радиослушателя, кто окажется победителем этого конкурса. А все связано с чем? Все связано с мороженым. Сегодня Всемирный день мороженого, мама ты мия. Кто-то и думает, что я сегодня уже три порции слопал, а мне еще на четвертую тянет. Оказывается, да, я в тренде праздника. Ну, а что? А что, если вкусно, да, а если нравится? А вот на 244, 244, 14. А давайте самый интересный, самый вкусный, вот этот самый, да, самый вкусный рецепт мороженого. С чем? С какой подливкой? Чем облить? Чем обмазать? И как будет самое вкусное, на ваш взгляд? Ну, а я, так сказать, на свой гурманский по мороженой части вкус буду выбирать победителя. А может, глядишь, и пан директор зайдет в студию, я на него повешу всю ответственность, и он будет председателем комиссии. Итак, Всемирный день мороженого. Самый прикольный, самый вкусный и самый креативный вот рецепт мороженого на 244, 244, 14. Присылайте. Мы на это несколько песенок отпустим на поступление этой информации. Но затем подведем итоги и две, я же обещал две, значит, так две и сделаю. Две песни получит победитель. Любые. 244, 244, 14. Даешь рецепт мороженого, чтобы вкусно было, пальчики оближешь.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
2: О, давай, даешь народ на 244-244-14, мне рецептики вкусного мороженого. Давайте.

0: Начался лига-марафон от Autoparstrade LV. Зайди на Autoparstrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autoparstrade LV. Больше информации на Autoparstrade LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймите сказдарбибас вейцаем.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Hei, ko tu šogad jāņos?
6: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17

0: Да, люди добрые, Retro Summer Stories – это тот проект, который стартует в эту субботу в Меллуже на пляже, в кафе Stories, популярном кафе Stories, если так честно выразиться. И, чтобы не быть голословным, я, как говорится, взял и позвонил, набрался наглости и позвонил пану директору кафе Stories Евгению. Евгений, здравствуйте.
1: Эдмунд, дорогой, приветствую вас.
0: Привет, привет.
1: Ну что? Эдмунд, прямо с пляжа, прямо с пляжа.
0: Прямо на пляже сейчас ты находишься,
1: конечно.
0: Да? Ну и как, люди купаются? Погода хорошая?
1: Погода великолепная.
0: Отлично, надеемся, что в субботу...
1: Дюрмали солнышко.
0: Надеемся, что в субботу нам никто ничего не испортит, я имею в виду дождик. Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай бог.
1: Мы очень надеемся, мы очень хотим услышать вас.
0: Слушай, Жень, ну смотри, вот такой формат, который предлагает Retro FM в сотрудничестве со Stories, это, по сути дела, ну, в народе это называют квартирник, а в нашем случае это получится пляжник, да?
1: Я думаю, что будет великолепно, да. Ну, ведь это ваша музыка, это вечные ценности. Мы будем наслаждаться обязательно.
0: Ну, музыка будет не столько моя, сколько коллектива Polis, который приедет на первой части в 19:00 начало. И, кстати, я вам скажу, что вот по части танцевальной музыки, а Stories славится своими плясками до утра или нет, или до двух ночи, как там было?
1: Мы до 2 часов ночи работаем, да.
0: Вот, но все равно пляски продолжаются до 2, а потом уже в тихом формате, да?
1: Да, да, да.
0: Вот, ну а что касательно танцевальной программы, то там, конечно, будет формат радио Retro FM Латвия и лучшие хиты 80-х, 90-х. Ну, честно скажу, некоторые мы, конечно, и подворовали из 2000-х тоже хиты, и современные. Да. Женя, как публика вообще реагирует? Как прошла вечеринка а-ля «Леопард»?
1: Слушайте, «Леопард» прошел на ура. Нам очень повезло с погодой, и было очень много людей, великолепные отзывы. Спрашивают, когда следующая, и вот следующая как раз ваша будет вечеринка «Retro Summer Stories».
0: Уже, кстати, много резерваций. Простите, не ваша, а наша. Помнишь, как в том фильме? Да. Ну, я могу сказать, что у меня тоже тут народ интересуется. Что, серьезно? Да, я говорю, серьезно. Ну, побежали. Может быть, это те же самые, которые и побежали резервировать. Кто его знает. Ну что, Жень, остается уповать на хорошую погоду, а все остальное Stories и Retro FM Latvia, думаю, сделает по максимуму.
1: На лучшем уровне, как обычно.
0: Ну, тогда все. Тогда встречаемся в субботу в 19:00. На пляже в Меллуже.
1: Спасибо. До встречи.
0: До встречи. Пока-пока. Кстати,
1: спасибо. Пока. Да.
0: Кстати, вот эту мелодию, которая сейчас начнет уже звучать. Ой. Вот это да. Вот эту мелодию мы тоже, кстати, услышим в танцевальной программе. Женя, подпевать будешь?
1: Чудесно. Может быть, с вами на сцене.
0: Окей, договорились. Пока-пока. Удачи. До субботы.
1: Спасибо. Пока-пока.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
1: Вечерний променад.
3: Ай, какие шикарные поступили мне сюда рецепты по части мороженого. В следующем часу подведем итог. Да, есть явный кандидат на две песни. Но об этом чуть позже. Пока Роберт Палмер и реклама. После чего новости с погодой. А потом все остальное.

0: почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом. Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Отклай iPhone 17 Buds with Pro 2090 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 2090 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 2090 LV.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Существующая система выравнивания финансов самоуправления далека от идеала и требует более глубокого пересмотра. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, сторонам неизбежно придется искать компромиссы. При этом премьер считает, что создать идеальную модель распределения средств между самоуправлениями невозможно. Для поддержки туристической отрасли Латгала Минэкономики планирует перераспределить почти 1,5 миллиона евро. Средства, в частности, направят на поддержку участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов мероприятий. Входящая в правящую коалицию партия «Нацобъединение» подала поправки к закону о государственных социальных пособиях. Они предусматривают право родителей выбирать, получать родительское пособие и пособия по уходу за ребенком одному человеку или распределить эти выплаты между двумя разными лицами. У дверей Центра неотложной медпомощи больницы Страдания время от времени образуются очереди из машин скорой помощи. Медики доставляют пациентов, однако сразу передать их в приемное отделение удается не всегда. Руководство больницы поясняет, что в отдельные периоды поток пациентов может значительно превышать среднесуточный уровень. Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить барьеры для пешеходов и велосипедистов на железнодорожном переезде в Имонти. В противном случае организация намерена обратиться в суд. Бактериальные инфекции, передающиеся половым путем, в Европе достигли рекордно высокого уровня. В Латвии они также остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Врачи напоминают, регулярная проверка должна восприниматься как обычная мера профилактики, а не как повод для стыда или тревоги.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:16.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
3: На ретро-ФМ Латвия.
4: Ну, начну с того, что спасибо за рецепты. Все, больше прием закончен. Больше я их принимать не буду. И буквально минут через 25-30 мы подведем итог этого нашего с вами закулисного конкурса. А что касательно дальнейшего эфира, то у нас с вами... У нас с вами гость в эфире. Причем гость очень интересный. И несмотря на то, что это женщина-директор. К тому же она не только директор, она очень креативный человек. И являясь директором фонда Inesis Galantes Fonds, Диана Галанте еще умудряется и с креативом дружить. Вот хочу сразу спросить, а как это уживается, финансы и креативность?
5: Сама себя каждый раз спрашиваю, как это уживается. Но, видимо, должно, других вариантов нет.
4: Да. Ну, на самом деле, Диана, шутки в сторону. У вас уже какое-то время запущен проект, который, ну, что называется, набирает силу и популярность, и мощь. Я так понимаю, что недалек тот час, когда это станет международным делом, да?
5: К этому стремимся, да, совершенно верно. Мы хотим рассказать о том, насколько талантливы балтийские страны на европейском уровне, сколько мы подарили удивительных людей из науки, архитектуры, музыки и искусства. И мне кажется, что не нужно никому доказывать и никому рассказывать, сколько музыкантов мы подарили миру и сколько талантливых в соотношении с нашей маленькой статистикой и количеством населения.
4: Ну, что называется, страна с гулькин нос, зато талантов много.
5: Не то слово.
4: Да, ну, как называется этот проект еще раз?
5: Baltic Awards. Это и Балтийская премия, которая действительно, вот так как я уже начала рассказывать, нам очень важно показать Европе и миру, насколько много талантливых людей в наших странах. В этом году мы наградили также людей, которые посодействовали и благодаря которым мы находимся в Европе. В этом году Вайровики Фрейберга, господин Адамкус и президент бывший Илвис, это все наши бывшие президенты, благодаря которым мы все находимся в европейском сообществе. И моя мамочка была когда-то с Вайрой вместе с нашим замечательным президентом, который до сих пор у всех как президент, да, несмотря на то, что она бывшая.
4: Нет, ну нету такого понятия, да. Бывшая. Когда обращаются, все говорят, мистер президент.
5: Абсолютно верно, но она вот просто вот та самая, да, she is the one. Вот, и как раз нас сопровождала ее в Салониках, когда была эта церемония. И именно это мы также хотели подчеркнуть, и Матис Кажа, тоже гордость Латвии, который в прошлом году получил Baltic Awards за абсолютно невероятное то, что ребята создали мультик, который Латвию также катапультировал на совершенно другой уровень, и о нас узнали еще больше человек. Он специально перенес свой отлет на Каннский фестиваль и сразу же от нас бежал буквально на самолет, чтобы чествовать и преподнести вот этот award, эту награду Вайре Вики Фрейберга за то, что она была также мотором и инициатором того, что Латвия находится в европейском сообществе.
4: Окей, но Вайра Вики Фрейберга уже в этом проекте вряд ли будет участвовать, потому
5: почему?
4: Что это...
5: Она очень, она важный член нашего комитета.
4: Нет, я имею в виду физически, там играть на рояле или на скрипке, что-то
5: точно.
4: Такое.
5: Да. Тут вы правы.
4: Это вряд ли. Давайте поговорим о творческой стороне.
5: С удовольствием. Мы 21 числа приглашаем. Дело в том, что мы в августе всех ждем на концертах, которые посвящены, почему-то я начала рассказывать про Baltic Awards, потому что концерты, которые мы проводим в августе, они посвящены победителям и лауреатам. Мы сотрудничаем с невероятными абсолютно организациями, как Академия наук, так и Ассоциация архитекторов. И этих людей нам тоже хочется порадовать, и также наших зрителей. Мы 21 августа пригласили абсолютно невероятный коллектив театральный с постановкой «Театро д'иллюзио». Это называется «Театро д'иллюзио» именно потому, что они нам раскрывают иллюзию того, что же происходит за кулисами. Театр невероятно востребован, у них по несколько спектаклей в день по всему миру, от Азии до Европы. У них был спектакль, который мы уговорили их опять восстановить, в программу вернуть, потому что они его снимали с программы, и у них это, в принципе, летний период, когда у ребят наконец-то есть возможность отдохнуть, но мы их убедили. Я 3 года их вырабатывала, надо признаться.
1: Откуда они?
5: Они, это сборная труппа, они от Италии до Швеции, кто-то прилетает из Стокгольма, кто-то из Берлина. Да-да-да, сборная такая талантливейшая солянка, и ребята... То есть это спектакль, постановка без слов.
1: Вообще?
5: Вообще без слов. Угу. И это настолько юмористично, настолько тонко, глубоко. Я сама себе завидую, если честно, что снова увижу этот спектакль. Потому что мне, ну, понадобилось много лет, чтобы они его вернули в программу. Этот спектакль, их визитная карточка на самом деле был и есть. 600 спектаклей было сыграно в 29 странах. И,
1: солидно.
5: Да, очень. И мы очень рады и счастливы, что у зрителей будет, и у нас у самих на самом деле будет такая возможность их увидеть, улыбнуться и быть на позитивных эмоциях вместе с ними.
1: Так, это будет 22-го, да?
5: 21 августа. А 22-го всех ждем на легендарный наш такой традиционный гала-галанты концерт «Viva la Musica». Мы все очень любим итальянские мелодии, итальянскую музыку и, в принципе, ту атмосферу, которую Италия создает. И мы превратим Балтийскую ривьеру в Итальянскую ривьеру на этот вечер.
1: То есть это все проходит в Дзинтере,
5: да, в Дзинтерском зале большом. И уверена, что всем захочется прийти в вечерних туалетах и быть красивыми на красной дорожке, чтобы увидеть как наших гостей города и страны, так и, как говорится, вывести себя и прогулять себя, и увидеть и насладиться гала-концертом, где итальянский певец, которого сам Пласидо Доминго назвал своим преемником, Джорджо Беруджи, он выступает в Метрополитен, Ла Скала, в Ковенгардене. То есть он просто невероятно харизматичный, талантливый музыкант. И мы сотрудничаем с итальянским посольством, которые очень гордятся, что они его также могут вместе с нами привезти в Латвию, похвастаться своим невероятным музыкантом. Потом будет Дмитрий Попов, будет Андрей Осокин, дружок нашего фонда. Будет Анна Адамсона, это восходящая звезда латвийская, которая в прошлом году была удостоена Baltic Awards как восходящая оперная звезда. Потом будет Ирина Нечаева, поскольку балтийский проект, но мы обязательно всегда приглашаем кого-то из Эстонии, из Литвы. Харизматичная, красивая, талантливая, она будет как ведущий, так и выступать. В прошлом году мы зрителям не раскрыли секреты того, что она будет петь. Вот, поэтому она сначала была модератором, а потом она начала просто всех удивлять своим невероятным голосом. Она когда-то также представляла Эстонию на Евровидении. Очень талантливый человек и невероятной харизмы и приятной. Потом будет Ошлая выступать. Это наша гордость. Тоже он был талантом когда-то. Инес из Галанта с талантов и лауреатом. И у него тоже кроссовер программа. И нам очень важно, чтобы летнее настроение оставалось летним. Все, что...
1: Слушайте, шикарная программа. Я так понимаю, что просто, ну, дамы и господа, готовьте вечерние туалеты, готовьте смокинг и... 21-22 августа Дзинтери
5: превратится в итальянскую латвийскую ривьеру.
1: Да, ну на самом деле шикарный проект, шикарное мероприятие. Я вас хочу уже заочно поздравить. Надеюсь, это все пройдет с большим успехом, с помпой, что называется.
5: Будем стараться.
1: Ну и всем нашим радиослушателям я еще раз напомню, да и реклама напомнить не даст забыть, что 21-22 августа Дзинтери. Запишите себе это уже в записную книжку или в компьютер внесите, или еще, короче говоря, зарубить себе на носу просто-напросто. Вот. Это самое гениальное дело. Спасибо, Диана, что нашли время, заглянули в студию. Если есть что-то еще, что бы вы хотели нам сейчас поведать, то это как раз-таки то время.
5: С удовольствием. Я думаю, что билеты, если заинтересованы, на Билеша Парадиза. Вот, ждем вас всех. Я думаю, что после этих 2 вечеров у вас будет улыбка на лице и позитивные эмоции. Это самое важное для нас.
1: Да, ну вот этой труппой, которая дает спектакль абсолютно без слов, это же не чисто пантомим, это...
5: Это не чисто пантомим. У них маски невероятные, выражают эмоции, каждую эмоцию, каждого персонажа. 30 персонажей на сцене с абсолютно разным характером. Это очень здорово.
1: Ну вот смотрите, 2 дня в Дзинтере будет праздник искусства. 21 и 22. Так что встречаемся в Дзинтере и билеты на...
5: Билеши Парадизе.
1: Спасибо. В эфире была Диана Галанте.
5: Мерси.

0: на Retro FM Latvia.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
10: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
11: Это вообще нужно измерять?
10: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
12: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
15: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стул 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
16: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
17: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
18: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
19: Можно, можно,
20: можно, можно.
19: Если надо, очень то можно. Можно, можно,
20: можно, можно.
18: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
21: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
22: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
23: Жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
24: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива.
25: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
26: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
27: Retro.
0: 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto.
3: Labas lietas notiek.
4: Večernī pramenā, večernī pramenā.
5: Večernī pramenā. На Ретро ФМ Латвия.
6: Ну, давайте подведем итог нашего конкурса «Всемирный день мороженого». Я просил прислать сюда мне рецепты на 244-244-14. Спасибо всем за участие. Достаточно много было, целых 11 вариантов различных. Вы знаете, у меня сегодня совесть чиста, и, как говорится, мне было очень легко. А все почему? А все потому, что пан директор волевым решением сказал, вот этот вариант, мне кажется, номер один. Он и получает наш приз. Две композиции. Нежный пломбир с нотами ванили посыпать надо хрустящим грильяжем из овсянки и лесных орехов, затем полить соусом из жженного сахара и каплей выдержанного виски. Десерт дополнить свежей именно желтой малиной, которая добавляет легкую медовую кислинку и подчеркивает глубокий карамельный вкус. Название этого десерта – Guilty Pleasure. Анна, вы, я чувствую, кулинар, повар, кондитер, все в одном флаконе, потому что это так вкусно, что я полностью согласен с паном директором, это самый козырной вариант. Ну, и жду ваших пожеланий на 244-244-14. Присылайте мне две свои любимые песни. И второй приз уходит в руки человека, который написал следующие строки. Рецепт простой и опробованный годами. Сверху много амаретто. Под ним любое изделие, именуемое мороженым. Марко, две песни ваши. Присылайте. Жду. Анна и Марко, вы стали победителями этого конкурса. Ну, а далее... Ох, у нас по программе что далее еще? Расслабляться не будет времени.
5: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
5: На Ретро ФМ Латвия.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Миния, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналога в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
1: Вы знаете, у меня есть такое острое желание кому-то выдать сейчас фирменное полотенце от деревни Древерна. Именно вот так называется этот населенный пункт в Клайпедском районе. И туристическое полотенце получит тот, кто правильно мне определит сразу, где враки, а где нет. Три варианта дам, один из которых ложь, и на 244-244-14 мне надо прислать номер как раз-таки ложного варианта, номер фейка. Вариант номер один. Из Древерны в летний сезон ходит регулярный скоростной паром до Юодскранте. Вариант номер два. Главным символом Древерны является уникальный флюгер, аналогом которому нет в мире. Ну и третий вариант. В этнографической усадьбе Йонаса Гижеса туристам предлагают попробовать уху, сваренную по секретному рецепту из 25 видов рыб. Итак, уха из 25 видов рыб, главный символ Древерны флюгер, и Древерна в летний сезон имеет регулярный скоростной паром до Йодкранте. 244-244-14. Первый, второй или третий вариант. Который из них фейк?
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
0: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
9: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Grantis – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Grantis – 25-456-456. Grantis – поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
11: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
12: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
13: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Ай, какие вы молодцы! Ай, какие вы молодцы! Послушайте, целых 4 правильных ответа. И причем пришли раз... Ай-яй-яй-яй-яй, всего пришло их 12, да? А вот 4 правильных. Но самым первым оказался... А кто у нас оказался самым первым? Вот в 17.42 самым первым оказался... Леонид, да, Леонид оказался самым первым, который прислал, что фейком является вариант номер 3. Буквально несколько секунд разделяют Леонида от, да, от Людмилы. Ай-яй-яй, буквально несколько секунд, слушайте. Ну, было бы 2 полотенца, я бы второй дал Людмиле, потому что остальные уже там секунда-две уже как-то больше. Но вот поражает вот как оперативно, молодцы, вы отреагировали. Так что, ну, Людмила, давайте договоримся так. Вы тоже присылаете свое любимое музыкальное произведение. Я как приз утешения. У вас буквально вот 1.5-2 секунды разница. Ай-яй-яй-яй-яй. Неполные. Да. Ну что? Что ж, Леонид, жму руку. Действительно, фейк – это вариант номер 3. Никаких 25 сортов рыбы в этой ухе нет. Хотя, конечно, вот этот замечательный рыбный суп, который нам предлагает в туристическом варианте отведать как раз-таки вот, в Древерне, это вкуснейшая штука. В тексте упоминается, что, так сказать, в этом, в круизе «Рыбный путь» есть уха, но про секретную уху из 25 видов рыб, дамы и господа, это был фейк. Так что полотенце, туристическое полотенце у нас отправляется по вышеуказанному адресу. Всем спасибо. Завтра будет новый день и новый конкурс. Что завтра будем разыгрывать, не знаю. По-моему, рюкзак завтра будем от литовцев разыгрывать.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
1: Далее у нас музыка, реклама и выход Павленко в эфир с новостями и с прогнозом погоды. Людмила, жду ваших музыкальных произведений, действительно.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 11. jūņa Торговый центр Комфортс приглашает на выставку Комфортс 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Комфортс. Больше информации comforts.net.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
11: Loto. Labas lietas notiek.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Существующая система выравнивания финансов самоуправления далека от идеала и требует более глубокого пересмотра. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, сторонам неизбежно придется искать компромиссы. При этом премьер считает, что создать идеальную модель распределения средств между самоуправлениями невозможно. Для поддержки туристической отрасли Латгала Минэкономики планирует перераспределить почти 1,5 миллиона евро. Средства, в частности, направят на поддержку участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов мероприятий. Входящая в правящую коалицию партия «Нацобъединение» подала поправки к закону о государственных социальных пособиях. Они предусматривают право родителей выбирать, получать родительское пособие и пособие по уходу за ребенком одному человеку или распределить эти выплаты между двумя разными лицами. У дверей Центра неотложной медпомощи больницы Страдания время от времени образуются очереди из машин скорой помощи. Медики доставляют пациентам
14: пациентов, однако сразу передать их в приемное отделение удается не всегда. Руководство больницы поясняет, что в отдельные периоды поток пациентов может значительно превышать среднесуточный уровень. Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить барьеры для пешеходов и велосипедистов на железнодорожном переезде в Имонте. В противном случае организация намерена обратиться в суд. Бактериальные инфекции, передающиеся половым путем, в Европе достигли рекордно высокого уровня. В Латвии они также остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Врачи напоминают, регулярная проверка должна восприниматься как обычная мера профилактики, а не как повод для стыда или тревоги.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полейдзības программа.
16: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Это музыка из серии «Покушал мороженого и вспомнил песню». Анна, второе музыкальное произведение, заявленное также вами, начинает уж звучать уже прямо сейчас. Ну, а затем и Людмила, и Марко. У них тоже заявки очень интересные, кстати. Да, особенно у Марко.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал «Кварц-винил СПЦ». В магазине «Винил X» на «Круспилс 93» сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на «Круспилс 93» в Риге.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Men предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
9: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно.
12: Можно, можно.
11: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
12: Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
13: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
14: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
15: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
16: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Людмила, сильвупле. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Надо держать слово. Вот и держу.

Да, вот, очень приятно, когда есть радиослушатели с таким, я бы сказал, изысканным, хорошим музыкальным вкусом. Ну что ж, Марко Марко, продолжаем. Второе вами заявленное произведение. Лудзу, пожалуйста.

0: Ну все, теперь моя совесть чиста, как слеза комсомолки. Все обещано, выполнено. Спасибо вам за участие. Завтра будут новые конкурсы.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Сколько еще праздников и поводов сегодняшних не охвачено. Ай-яй-яй, день часов Японии отмечает. День вина, кстати говоря, сегодня. День вина Дюриф. Вот не пробовал, не знаю, даже врать не буду. А также сегодня у нас, ух ты, ядрит твой коцень, Международный день электрика. Ну, завтра мы на эту тему поговорим. Готовьтесь.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vau! Načelsja Liga Marafon at Autopārstrādē LV! Зайди на Autoparstrada LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига Марафон от Autoparstrada LV. Больше информации на Autoparstrada LV.
3: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
11: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: Free FM Latvia.
1: Итак, дамы и господа, Бонни М, а затем я приглашу вас после краткой рекламы в свой итальянский цех. Ну, как-то так, обещал тоже. Надо держать слово. Надо!

Знаете, как-то на этом у меня все, да. После итальянского цеха остается лишь попрощаться с вами, размазать слезы по щекам и удалиться. Губерман Игорь говорил, что лишь то, что отдашь, то взамен и получишь. Поэтому часто при встрече само ожидание женщины лучше, чем то, что случится при встрече. Тут я с ним позволю себе не согласиться. Я надеюсь, многие со мной в одной коляске, как говорится, по этому поводу. А посему хорошего вам вечера. Бай-бай. Услышимся завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Главное, think positive. Думайте позитивно.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере LV» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере LV».
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта. В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы, ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный, местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: 7:39.
1: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Пудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Пудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Пудмалас Центрс.
4: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: 7:59.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
4: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Story. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ, Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.